0: на весь гриль. Вырывается и летит вовне механически нестерпимый звук, звук стали, впившийся в алюминий, механически, ибо не предназначенный ни для чьих ушей, людских, срывающихся с березы белки, тявкающие лисы маленьких полевых мышей, так отливаться не могут слезы никому,
1: спи,
0: только псы задирают морды пронзительный, резкий крик, страшнее, кошмарнее редиеза алмаза, режущего стекло, пересекает небо и мир на миг, как бы вздрагивает от пореза, ибо там наверху тепло обжигает пространство, как здесь внизу, обжигает черноградую руку без перчатки. Мы восклицаем, вон там, видим вверху.